0: собакача. Я больно будет чигаканча. Я больно будет сакаканча. Я больно будет бабакача.
1: Эмаке.
0: Эмаке.
1: Маке.
0: Эмаке.
1: Маке.
0: Маке.
1: Маке.
0: Эмаке.
1: Эмаке.
0: Эмаке.